0: Танцуюсь и онемели, лягучко садот клистрех, так уж танец докончили, нападал нам черствый снег.
1: Кто это?
2: Питали сахарачки.
1: Але ніг не ведел поведать, кто є преоблечений за снегову влочку.
2: Потом зауклонила бабулька.
1: Замавала кріділками, ако скуточний мотилік, а поведала.
0: Полетує мотиль пестрі, вітай його квети сестрі. Зостань у нас на посвідку, ту си пекне чупні, отпочинь си погойдайся на вонявом лупні. Кто сам?
2: A zasa nik nevedel uhádnuť, kto je preoblečený za motýlika. A tu zrazu vošiel do plesovej siene malý bielý snehuliak. Cez plecia mal prehodenú bielučkú plachtu, na hlave širokánsky klobúk. V ruke držal metlu. Keď ho pajac bimbambom zbadal, udrel mocnejšie na cymbalček, až plišový králik zvolal –
1: Тихше, паяцко, тихше, лебо са нам снегуляк наляка, а уйде. Кто то лен може бити?
2: Ай снегуляк са пекне уклонил, а заспевал медведим гласом.

0: танцуюсь, они вели, лягучко садот клистрех, так уж танец докончили, нападал нам черствый снег.
1: Кто это?
2: Питались сарачки.
1: Але ник не ведел поведать, кто я преоблеченный за снеговую влочку.
2: Потом зауклонила бабика-бабулька.
1: Замавала крыделками, ако скуточный мотылик, а поведала.
0: Полетуем, мотыль пестри, витай, юго, квети, сестри. Зостань у нас на посетку, ту си пекне чупни, отпочинь си, погойдайся, на вонявом лупни. Кто сам?
2: A zasa nik nevedel uhádnuť, kto je preoblečený za motýlika. A tu zrazu vošiel do plesovej siene malý bielý snehuliak. Cez plecia mal prehodenú bielučkú plachtu, na hlave širokánsky klobúk. V ruke držal metlu. Keď ho pajac bimbambom zbadal, udrel mocnejšie na cymbalček, až plišový králik zvolal –
1: Тихше, паяцко, тихше, лебо са нам снегуляк наляка, а уйде. Кто то лен може бить?
2: Ай снегуляк са пекне уклонил, а заспевал медведим гласом.